Лажи ярко зна, и ночь ощешь видочи, знаешь, да, призору сам-сам. Зна да ты е, сада он, у животу